0: Во мужу засаквие поваги, некотре мысле во Чишинским спера вудавачела зромадженых списов доктора Петра Малинка, а лекаря доктора Бена Буланка. Хижовот модосче е Чишински в особина с вутрым розумом, а сильня розвитыми зачучами. Моц яо воле, а себеходночение сте яра вулки. Тому придружа со скоро фанатиска любост к верности, засаква некомпромиссност, а небоязна воторенност, колериска аффективност, а ниц напоследку интензивне вумевско-творичайске потенце. Чишински не чапеше знапшечивенья ве вецах, во котрош правостчи бе пшесвечене, а сам со за не засаджоваше, ведомы се ших консеквенцо а вопору. Тайка в особина в обсвет вужадуе, а сама вот него вужадана со чуе, а е. Чишинска обшикельност к алкохоли, во котреш ве легенда вяце праичач факты, не е по нам знати симптоматице релевантна за вобраз его коростче. Мез 1903 а 1909 настаху ище 4 в обширне збирки. В туте добје доцпе Чишински највечу филозофиску а естетиску вубокост своје творенја, пише доктор Петр Малинк во воним часу. 16. октобра 1909 Јакуб Барц Чишински в Панчицах земре.
1: Чишинский.
2: Вы шули с меня завешу обедно.
1: Мы добили слово в
2: Где, что, как?
1: Ченцовья шопри.
3: Я с Чишинским забирала, с меня сообщи моим эртницам.
1: Вы знаете, что с ними же не слышала, але я сына то не, то мне не кахаемба.
2: Джива до Рува Чишинским же видел, але...
3: Спорядок познавач, пон Бухья Чишинско спознал, дуж мау ян цилы свой разный стиль, а дуж требим я басна або лирику, пон буду я си деш рада раз Чишинского.